0: Что он там достаточно?
1: Спенсер. One 3 4 dispatch, can you switch over to C Charles?
2: C Charles.